Αυτοράδιο. Αυτοράδιο Top 20. Ναϊγουρέστητε χι, ναϊγουρέστητε χι του Βενεσέντνιτσετε. Αυτοράδιο Top 20. Πέτεκ от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио Топ 20. Авторадио. Авторадио.